0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: меньше минуты.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Лав радио. Лав радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

paid to exist.

0: знает.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
1: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
2: Пластическая хирургия в медицинском центре здоровья. Ваш путь к изменениям начинается с одного звонка. Телефон 32 22 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения квартиры на особых условиях только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Корейка свинина мякоть 329 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
5: Организатор акции АО корпорация Green. Цена действительна при предъявлении карты народная.
6: Be Happy. Курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой. А городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300-211.

0: Реклама. Меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

реклама. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77 0307. Рассрочка предоставляется срочку ООС «Атмосфера плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Первоначальный взнос от

0: Не упустите шанс насладиться ярким шоу и услышать любимые хиты в живом исполнении. 3 мая. Концерт-холл «Фабрика». Билеты на сайте fabrikarest.ru и кассах города. 16+. Ипполимович Александр Михайлович. ОГРН 314-320-614-800-179. Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Реклама.
1: Начинайте плавать уже сейчас. Детский бассейн «Китенок». Здесь начинается волшебство. Каждый малыш становится маленьким моряком. Присоединяйтесь к нам и подарите своему ребенку незабываемые моменты счастья. Ждем ваших малышей на тренировках. Группа ВК «Китенок», нижнее подчеркивание, Брянск, 0+.

0: Акция действительна на момент выхода рекламы. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
1: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
2: Яркое событие этой весны. 14 мая в 19:00 в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится финал всероссийского конкурса красоты «Мисс и миссис Россия. Земля Брянск». Гостей ждет шоу-программа с участием творческих коллективов города и области. Билеты в кассе ресторанного комплекса. Подробности по телефону 32 20 12. 32 20 12.
3: 16+.
4: Пластическая хирургия в медицинском центре здоровья. Это безупречная репутация, современные технологии и команда экспертов. Ваш путь к изменениям начинается с одного звонка. Телефон 32 22 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения. Квартиры на особых условиях только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая. По 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: меньше минуты.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307. Рассрочка предоставляется рассрочкой ООО «Свет Москва плюс». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено. Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
1: Ты серьезно?
0: А вечером у нас билеты в театр.
1: Мы же точно не успеем все.
0: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
0: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Tixfly. Вкусный и эффективный. Tixfly. Ваша собака в безопасности.
6: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfly.rf.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
9: Полина Гагарина.
8: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Начинайте плавать уже сейчас. Детский бассейн «Китенок». Здесь начинается волшебство. Каждый малыш становится маленьким моряком. Присоединяйтесь к нам и подарите своему ребенку незабываемые моменты счастья. Ждем ваших малышей на тренировках. Группа ВК «Китенок», нижнее подчеркивание, Брянск, 0+.
2: Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
3: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
4: Пересадка волос в Брянске. Это реально. Медицинский центр здоровья проводит пересадку волос с применением передовых технологий. Запись по телефону 32 22 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения. Квартиры на особых условиях. Только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36 22 06. ООО «Специализированный застройщик «Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик «Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Купаты «Столичные собственные производства» 259 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
7: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300 211.

0: Радио. Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света
0: столько нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: Не упустите шанс насладиться ярким шоу и услышать любимые хиты в живом исполнении. 3 мая. Концерт-холл «Фабрика». Билеты на сайте fabrikarest.ru и кассах города. 16+. Ипанов Александр Михайлович. Огер номер 314-325-614-879. Выходные проведи с семьей, а я поработаю. Реклама на радиостанциях медиахолдинга СВ-Медиа. 300-211. sv-media.ru.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Брянске. 300-211.

0: реклама.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
0: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Брянске полдень. Love
1: News. Россиянам могут предоставить новый налоговый вычет, утвержден новый ГОСТ на предприятия торговли. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Лаврадио, подробности прямо сейчас. Налоговый вычет предложили ввести за лечение питомцев. Депутаты заявили, что люди, которые потратились на ветеринаров, должны получать от государства часть денег обратно, как за свое лечение. По их словам, для многих людей животные являются полноценными членами семьи, а их болезни становятся серьезным стрессом. Поэтому нужно создавать условия, чтобы все вопросы решались легче и с меньшими расходами. Размер вычета предлагается сделать таким же, как и за лечение людей. Проект на рассмотрении. В России утвержден ГОСТ на предприятия торговли. Он вступит в силу с 1 июня 2027 года. Классифицировать будут не только по размеру, но и по ассортименту, формату обслуживания покупателей и особенностям применяемых технологических процессов. Документ не является обязательным к исполнению. Например, если какой-то магазин называет себя гипермаркетом, но площадь у него меньше, чем указано в ГОСТе, он не будет понижать себе статус и переименовывать себя в универмаг. Россияне назвали лучшие книги с весенним настроением. В топ-10 вошли «Мастер и Маргарита», «Вино из одуванчиков», «Унесенные ветром», «Джейн Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». Аналитики отмечают, что, несмотря на грустный сюжет, произведения наполнены красотой уходящей эпохи и ощущением мимолетного счастья, что для многих читателей и создает ту самую весеннюю атмосферу романтики. Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые всегда влюбляются только во внешность. Это львы, весы, тельцы и стрельцы. Они живут моментом и ищут эмоции. А внешность дает им мгновенный заряд адреналина и ощущение приключения. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
2: Предлагаю всем учиться влюбляться не только во внешность, но еще и во внутреннюю составляющую. Духовная часть, она не менее важна, так же, как и музыка в твоей жизни. BTS Swim на старте часа, дальше Bruno Mars, I Just Might, ну и я, Макс Лабин, весь день.

0: Здесь в эфире Love Radio сверкают и озаряют наш плейлист и наш май. Конечно же, движемся вперед, там очень много всего интересного, так что погнали вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но прежде я всех поприветствую, друзья. Большой привет вам. Здравствуйте и салют. Меня зовут Макс Фабиан. Сегодня, как я уже обещал вам немного ранее, буду весь день с вами слушать музыку, кайфовать от весны. Май пришел, солнце выглянуло. Ну и, естественно, мы все на выходных. Хорошей музыки добавим этим дням. Бэм, я диджей Смэша до конца дня. Чуть раньше Меган Трейнер, Криминалс. И совсем скоро от Сои покажу паранойю. Это Love Radio, саундтреки твоей любви навсегда.
2: Реклама. Яркое событие этой весны. 14 мая в 19:00 в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится финал всероссийского конкурса красоты «Мисс и миссис Россия. Земля Брянск». Гостей ждет шоу-программа с участием творческих коллективов города и области. Билеты в кассе ресторанного комплекса. Подробности по телефону 32 20 12. 32 20 12.
3: 16+. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307.
4: Рассрочка предоставляется застройщику ООО «Атмосфера Плюс». Проект декларации на сайте наш.ру.рф. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
5: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Да что там, но с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Начинайте плавать уже сейчас. Детский бассейн «Китенок». Здесь начинается волшебство. Каждый малыш становится маленьким моряком. Присоединяйтесь к нам и подарите своему ребенку незабываемые моменты счастья. Ждем ваших малышей на тренировках. Группа ВК «Китенок», нижнее подчеркивание, Брянск, 0+.
3: Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
4: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
5: Пластическая хирургия в медицинском центре здоровья. Ваш путь к изменениям начинается с одного звонка. Телефон 32 22 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Be Happy – курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой, а городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy!
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске – 300 211.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Blinding Lights of the Weekend здесь в эфире Love Radio. Ну а мы постепенно провожаем час и врываемся в новые 60 минут музыки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Следующие 60 минут нашего эфира будут посвящены новинкам, мировым новинкам. Между прочим, проект Fresh Time стартует с 13 по московскому времени. Целый час будем изучать, что же вышло на западных музыкальных площадках. Также, какие имена российские будут достойны твоего внимания. Так что обязательно оставайся с нами. Проект Fresh Time в 13.00.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

0: Брянские час дня.
1: Огромный салют всем, кто следит за новинками мировой музыкальной индустрии. Эта неделя была богата на крутые релизы. Мы отслушали абсолютно все и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что разом на старт и погнали вместе.
0: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
1: Все так и есть, это твой час, час новинок и свежих релизов со всего мира. Меня зовут Макс Фабиан, и сегодня мы с тобой очень много новой музыки услышим и, конечно же, добавим к себе в избранное. Пробежимся по западным стримингам, узнаем, какие релизы вышли там и что интересного. Может быть, у кого-то грядет новый альбом. Также вернемся в Россию, узнаем, кто из российских фрешменов достоин твоего внимания, а также место на московских или российских фестивалях музыкальных в том числе. Ну и, конечно же, пробежимся по социальным сетям и посмотрим, что именно там завирусилось и под какие треки звуки снимают вертикальный контент. Ну и сразу ворвемся в наш плейлист с новинками. Начнем с работы Talk To You. Это стильный хаус-сингл амстердамского дуэта Another и нью-джерсийского вокалиста 54 Ультра. Песня была написана во время их творческого ретрита в Нью-Йорке, но от официального релиза трек несколько месяцев циркулировал в диджейских сетах как секретный ID. И это очень сильно радовало слушателей, но вводило в такое неведение, что же это за трек, потому что, естественно, он не шазамился. Этот хит стал настоящим танцпольным гимном и бенгером еще до выхода, так что прямо сейчас слушаем и наслаждаемся.
0: Fresh Time.

Right Hand Girl здесь на волнах Love Radio. Яркий англоязычный сингл южнокорейской группы Twice, официально выпущенный 24 апреля 2026 года. Трек стал частью их специального весеннего проекта, между прочим, ориентированного на западный рынок. Да, все больше южнокорейские группы и айдолы захватывают и завоевывают западный рынок, и наш, в том числе, российский. Любим, в принципе, хорошо относимся к творчеству кей-поп, ну и движемся, конечно, дальше. Не забываем про наших отечественных звезд. «Очки и кольца», так называется группа, которую мы прямо сейчас услышим, их сингл «Камикадзе». Энергичный сингл российской поп-рок группы, и трек записан в жанре инди-рока с элементами постпанка, между прочим. Ну а сама группа получила более широкую известность последние пару лет благодаря своей искренности и ламповым живым выступлениям. Шазам на старт!

здесь в эфире Love Radio. Сенсационная, конечно, коллаборация королевы поп-музыки Мадонны и главной звезды нового поколения Сабрины Карпентер. Этот релиз, кстати говоря, стал официальным анонсом того, что Сабрина присоединится к Мадонне в качестве специального гостя на нескольких концертах ее грядущего мирового тура в поддержку альбома The Celebration Continued. Ну а мы тем временем движемся вперед и, конечно же, хочется узнать, какие еще интересные работы вышли там на Западе, на стримингах, которые не все для нас сейчас доступны. Так вот, рассказываем. Сходу к новому синглу Born to Die, трек американского артиста Шабузи, услышим. Энергичный гибрид кантри, хип-хопа и поп-музыки, очень популярный, между прочим, по ту сторону стриминга. Трек является первым синглом четвертого студийника артист Шабузи. Выход этого альбома запланирован на 31 июля 2026 года. И вот как звучит заглавный сингл.

Далее на очереди трек Pieces, глубокая эмоциональная баллада австралийского исполнителя Кида Лароя, имя настоящего этого артиста Чарльтон Ховард, очень красиво звучит. Песня посвящена теме душевной боли и процесса сборки себя по частям после тяжелого разрыва или личной утраты. Кому такое отзывается, слушаем, добавляем.

действительно качает. Ну и напоследок в этой компании Should and Never, чувственная R&B-коллаборация американской певицы Келани и легендарного Ашера. Трек стал вторым синглом с грядущего четвертого студийника Келани под названием Next Year.

0: Именно эти новинки вскоре могут стать мировыми хитами, а также оказаться в нашем эфире. Ты слушаешь проект Fresh Time на волнах Love Radio.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
2: Реклама. Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения. Квартиры на особых условиях. Только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300-211.

Records здесь на волнах Love Radio. Это кавер от Dark Lux на трек известный трек Home Record от Sombr, который крутится сейчас во всех динамиках мира. Популярная электронная интерпретация хита. В отличие от оригинала, который сочетает инди-рок и поп-панк, версия от Dark Lux выполнена в стиле электро-поп-рок. Вот мы только что ее услышали, и мне кажется, многим она может залететь в избранное. Ну а дальше то, что точно попадет в твое favorites, это DJ Smash Артем Качер и их новинка под названием «Клатч». Живая презентация этого трека состоялась буквально вот на неделю назад, в день релиза на закрытой вечеринке в одном из модных клубов Москвы. Smash и Качер лично приходили в нашу студию «Красавцам Love Radio», рассказывали про эту премьеру. Ну а Артем Качер, конечно же, исполнил эту вокальную партию в треке лично, вживую. А Smash стоял за диджейским пультом, и это было очень даже красиво. И как-то, знаешь, по-праздничному, как будто ты попала на вечеринку нулевых, когда артисты и селебрити презентовали свои треки в клубных

Кстати говоря, небольшое дополнение. DJ Smash признался в интервью, что при создании Clutch вдохновлялся французским электрофанком. Именно поэтому в треке такой пружинистый бас, который заставляет танцевать даже тех, кто не фанатеет от поп-музыки. Ну и, конечно же, от наших суперзвезд перейдем к фрешманам, которые очень достойны твоего внимания. И, конечно же, место в лайнапах клубных мероприятий Москвы, России, ну и, конечно же, ближайшего зарубежья. И первой в этом списке будет свежая работа «Украду», новый сингл России исполнительницы Миролюбовой. Мария Миролюбова, настоящее имя этой артистки. Официальный трек выпущен в Супер Пятницу 24 апреля. Поп-хаус с ярким этническим оттенком для тебя.

сразу после «Поцелуй». Атмосферный сингл инди-артиста «Тима ищет свет» Тимофея Якимова был гостем утреннего шоу «Красавцы Лав Радио» прошлым летом. Этот артист, а сингл стал частью большой релизной пятницы 24 апреля в том числе. Сразу попал в плейлисты инди-находка и выбор редакции на стриминговых платформах.

И в финале этой тройки «Космос» — атмосферный сингл российского исполнителя Эр Рикардо. Трек был тепло встречен на аудитории за искренность и качественный звук. Лирика песни посвящена чувству глубокой влюбленности.

Mail.com. Акция действительна на момент выхода рекламы. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307. Рассрочка предоставляется срочно ООО «Сосвет Москва Плюс». Проект регистрации на сайте nashchikov.rf. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.

0: Не упустите шанс насладиться ярким шоу и услышать любимые хиты в живом исполнении. 3 мая. Концерт-холл «Фабрика». Билеты на сайте fabrikarest.ru и кассах города. 16+. Не понимаете, Александр Михайлович. Огер на 314-320-614-879.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Сосиски молочные «Папа может» 300 граммов 129 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительно при предъявлении карты «Народная».
3: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107 и 6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

Glamorous Life от Lady Gaga на волнах Love Radio. Долгожданный сингл Lady Gaga. Трек представляет собой триумфальное возвращение Gaga к глэм-попу и электродиско. Ну а критики описывают звучание как смесь эстетики ее дебютного альбома The Fame с мощным оперным вокалом и тяжелыми синтезаторами в стиле индастриал. Действительно, звучит очень круто, и узнается здесь та самая настоящая Gaga, за которую полюбил ее весь мир. Мы же продвигаемся вперед, и нас с тобой ждет что-то, нечто. Танцевальный трек Shades of Blue. Это глубокая меланхоличная коллаборация звезд электронной музыки Джона Саммита и The Vault при участии вокалистки Джули Чёрч. Мелодик техно и Deep House, именно так описывают критики работу, жанр этого трека и стиль. Ну а он стал одним из самых ожидаемых ID или же невыпущенных треков после того, как Джон представил его во время своего триумфального выступления на фестивале Coachella 2026 в апреле.

0: Пересмотренный фильм здесь на волнах Love Radio. Лиричная новинка от Юли Райнер. Сингл, кстати говоря, доступен на всех стриминговых платформах. Заходи, слушай. В день выхода он отметился в тематических плейлистах. Новая музыка и источник вдохновения в Яндекс.Музыке и ВК-музыке. Это хорошие оценки. Ну, а мы с тобой отправляемся дальше. Для того, чтобы узнать, какие треки запретились в социальных сетях в ближайшую неделю, в прошедшую неделю. Ну и, конечно, под что снимают много вертикального контента. Первым в этой компании будет работа на трек «Добро пожаловать в топ». Яркий совместный сингл популярного блогера и певицы Ани Покров и омской поп-группы «5 утра». Для артистов это первый совместный проект. Насколько он успешен, судить себя.
1: «Добро пожаловать».

Cherry Lady, стильный сингл артиста Косты Лакосты. Трек выполнен фирменным для музыканта в жанре поп-фанка и ретро-попа с явным влиянием эстетики 80-х и 90-х. Сингл сразу попал в редакторские подборки новинки недели и танцевал.

Ну и напоследок тебя ждет апрель. Это лиричный сингл дуэта Танир и Тёмча. Трек представляет собой меланхоличную, но светлую историю о весеннем обновлении и чувствах, которые просыпаются вместе с природой. Фирменная читка Танира в куплетах гармонично дополняется мелодичным припевом от Тёмчи, создавая расслабленный солнечный вайб. Добавляй.

0: Вот такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Love Radio и проект Fresh Time. Обязательно оставайся с нами.
1: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

Микс Деминер, энергичный хаус-хит от Дюка Дюмона и Лепсли. Вместе с синглом, кстати говоря, вышло и стильное видео, снятое в эстетике ночного Лондона. Обязательно заходи на стриминги и посмотри. Ну а мы с тобой отправляемся к финальному треку сегодняшнего чата, часа и проекта Fresh Time. Love Controller, он называется, мощный камбэк для меловаток поп-рок звучания. Услышим спустя вот всего неделю после выхода. Песня официально дебютировала на 12-м месте Billboard Hot 100, что стало лучшим результатом Дэми за последние несколько лет. Далее же мы уже продолжим с тобой в новом часе с твоими любимыми хитами. Ну а проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой. Погнали вместе.

0: Брянске 2 часа дня.
1: Час новинок позади, наша избранная пополнилась свежими треками, ну и прямо сейчас мы отправляемся в сторону хитов 100%. Dave Thames, Rain Dance на старте часа, дальше Britney Spears, Will.i.am, Scream and Shout, ну и я, Макс Фабиан, все еще с тобой.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: интересная фраза: художника кормит голод, а ведь действительно так оно и есть. Может быть, творческий голод все-таки, надеюсь, не физический. Зиверт Газ здесь в эфире Love Radio. Очень так кабарешно звучит, танцевально в том числе. Газ только что, дальше жмем на газ, естественно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди много классной музыки, шикарных эмоций, ну и, конечно же, время для того, чтобы выйти на шашлыки, выйти, выехать, неважно, выплыть у кого, какие возможности имеются, потому что погода позволяет. Ну и, конечно же, музыка тоже провоцирует. Эпилог от Дим Билана и Анны Асти до конца часа.
2: Когда соберу тебя по частям, и
0: чуть раньше Эд Ширан, Азизам. И совсем скоро Леони, Каллум Скотт, Stay. Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
3: Реклама.
4: Начинайте плавать уже сейчас. Детский бассейн «Китенок». Здесь начинается волшебство. Каждый малыш становится маленьким моряком. Присоединяйтесь к нам и подарите своему ребенку незабываемые моменты счастья. Ждем ваших малышей на тренировках. Группа ВК «Китенок», Брянск, 0+.
3: Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
5: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
6: Пластическая хирургия в медицинском центре здоровья. Это безупречная репутация, современные технологии и команда экспертов. Ваш путь к изменениям начинается с одного звонка. Телефон 32 22 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
8: Реклама на радиостанциях медиахолдинга СВ Медиа. 300-211. sv-media.ru.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300-211.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.

0: 7 дней в неделю.
1: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Просто скажи.
2: Алиса, включи Love Radio.
3: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
0: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Начинайте плавать уже сейчас. Детский бассейн «Китенок». Здесь начинается волшебство. Каждый малыш становится маленьким моряком. Присоединяйтесь к нам и подарите своему ребенку незабываемые моменты счастья. Ждем ваших малышей на тренировках. Группа ВК «Китенок», нижнее подчеркивание, Брянск, 0+.

0: процентов. Адреса салонов на сайте мебельград.ком. Акция действительна на момент выхода рекламы. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307. Рассрочка предоставляется рассрочником ОСС «Атмосфера плюс». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
1: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
2: Пересадка волос в Брянске. Это реально. Медицинский центр здоровья проводит пересадку волос с применением передовых технологий. Запись по телефону 32 22 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Брянске. 300 211.

0: Эту песню невозможно не любить и не подпевать. Женя Трофимов, «Комната культуры», продолжает раздавать настроение здесь в эфире Love Radio. Их поезда только что уносят нас, ну, практически в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а пока что мы с тобой провожаем текущие 60 минут. Тоже хорошая музыка, не менее крутые артисты. Впереди Лана Дель Рей со своей новинкой First Light появится через пару минут. Дальше DJ Smash, Moscow Never Sleeps.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Брянске 4 часа дня.
1: Продолжаем наше движение в поисках лучшего звука и саундтреков твоей любви для этих майских праздников. Откроем час работы Miles Away от Offenbach, дальше Brack 16 and Pay to Exist. Ну и я, Макс Фабиан, буду слушать вместе с тобой.

0: Музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
1: Это Love Radio.
2: I am paid to exist.

радио.

0: хорошая погода, когда май на дворе, ночь напролет, можно уже гулять, поэтому Pizza Dolls с треком «Ночь напролет», городской роман здесь в эфире Love Radio, очень даже кстати. Тем временем в Москве 16:20, мы с тобой отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Признавайтесь, приятно же ночь напролет гулять с любимым человеком, ну а если ваши чувства только зарождаются, это вообще какая-то эйфория. Испытываем ее же эйфорию до конца этого часа под творчество лирика «Don't Go Mad». Чуть раньше это им упала Джинни Дракула. Ну и совсем скоро Дуа Липа Гудзини. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
3: Реклама.
4: А горький вкус твоей любви меня...
2: 3 мая.

0: Не упустите шанс насладиться ярким шоу и услышать любимые хиты в живом исполнении. 3 мая. Концерт-холл «Фабрика». Билеты на сайте fabrikarest.ru и кассах города. 16+. Не понимаю, Александр Михайлович. ОГРН 314-325-614-879. Приятнее платить, когда есть что получить. Каждый вторник в мае 2026 года кэшбэк 25% на бытовую химию. И даже на желтые ценники. Выгода рядом. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
1: Выходные проведи с семьей, а я поработаю. Реклама на радиостанциях медиахолдинга СВ Медиа. 300-211. sv-media.ru.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило, особенно когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что, в голове пусто, нет там ровным счетом ничего, ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.

0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Реклама. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307.
4: Рассрочка предоставляется срочку ООС «Свет Москва-плюс». Проект декларации на сайте наш.ру.рф. Первоначальный взнос 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
5: Be Happy – курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой, а городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy!
6: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107 и 6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет.
7: Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Scream вместе со Звонким под его творчество и суперхит Shine. Качаемся на волнах Love Radio 16.50 столица. Движемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше искр и ярких красок будет абсолютно не меньше ничем. Atomos, I Like The Way You Kiss Me до конца этого часа. Дальше лирик Don't Go Mad. Послушаем новинку от Кирилла, а также New Song и Lainey Rain, Are You Ready? Ну а новый час уже приготовил для тебя саундтреки твоей любви, так что оставайся рядом.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й красногвардейский проезд 21, строение 2, башня Ока, 85-й этаж. We'll be right back.

0: Радио.
1: Are you ready?
2: Are you ready?
1: Ready, set.

0: Брянске 5 часов вечера. Love News.
1: Школьников запретили досматривать перед ЕГЭ. Самые большие в России пенсии зафиксированы в марте. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Рособорнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. В рекомендациях говорится, что на входе организаторы вне аудитории вместе с сотрудниками охраны проверяют документы, удостоверяющие личность, фамилию в списках, в пункте проведения экзамена, а также наличие запрещенных средств. Прикасаться к личным вещам учеников и к самим школьникам теперь не разрешено. Самые большие в России пенсии в марте зафиксированы на Чукотке. Там получают выплаты в среднем 42 тысячи рублей, пишет ТАСС. Напомню, что россияне, отработавшие определенный срок в районах Крайнего Севера, получают специальные надбавки к пенсии. Именно поэтому у таких людей повышенные выплаты. Астрологи назвали 4 знака зодиака, чьи сны могут стать явью. Это рыбы, скорпионы, раки и девы. Они инстинктивно чувствуют скрытые мотивы, напряжения и процессы, которые еще не проявились открыто. Во сне эта способность усиливается и превращается в своеобразный внутренний анализ происходящего. Также, по мнению экспертов, эти знаки всегда обладали мистическими способностями, что напрямую влияет на вещи сны. Визажисты рассказали, как правильно наносить матовую помаду, чтобы она держалась дольше. Необходимо тщательно подготовить губы, прежде чем приступить к самому макияжу. Устранить все ненужные шелушения поможет скраб. Позже нужно нанести контур с помощью карандаша и только после саму помаду. Так, по мнению специалистов, она продержится у вас весь день. И еще больше новостей, а также другой актуальной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио, Алина Михайлова.
2: Уверенно движемся в сторону вечера. Здесь в эфире Лав-Радио, 17.02 по московскому. Впереди много крутой музыки. Биби Рекса, Фейтлесс откроют час с треком New Religion. Дальше Bruno Mars, I Just Might. Ну и я, Макс Фабиан, тоже побуду с тобой.

пешком. Нам сценарий уже знаком, лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим, мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: Классная работа, «Крайний снег». Здесь на волнах Лав-Радио, Женя Трофимов, «Комната культуры». Но мы не грустим, потому что «Крайний снег» уже давно растаял. Ну или последние снежинки вот подтают со дня на день, если не с минуты на минуту. 17.19 практически в столице. Впереди много классной музыки. Ну а Жене Трофимову, конечно же, большой поклон за такую музыку.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-Радио.
0: Ждем самых лучших, самых ярких красок этой субботы. 1 мая было вчера, сегодня 2. И, мне кажется, еще много выходных впереди будут, которые нас обязательно порадуют. Так же, как и музыка до конца этого часа. Альфа-Виль, Дэвид Гетта, Ava Max, Forever Young. Чуть раньше Келлин Харрис, Реган Боумен. И совсем скоро Риалто. Радио, наслаждайся саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Начинайте плавать уже сейчас. Детский бассейн «Китенок». Здесь начинается волшебство. Каждый малыш становится маленьким моряком. Присоединяйтесь к нам и подарите своему ребенку незабываемые моменты счастья. Ждем ваших малышей на тренировках. Группа ВК «Китенок», Брянск, 0+.
4: Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
5: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
6: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения квартиры на особых условиях только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Яркое событие этой весны. 14 мая в 19.00 в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится финал Всероссийского конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия. Земля Брянск». Гостей ждет шоу-программа с участием творческих коллективов города и области. Билеты в кассе ресторанного комплекса. Подробности по телефону 32 20 12. 32 20 12.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Брянске. 300 211.

Боб Синклер Хайзе здесь на волнах Love Radio. Радует нас танцевальным настроением треком I Can Wait. Ну и мы, конечно же, движемся дальше. Не можем не радоваться этой музыке. Но я хочу тебе, конечно же, напомнить, что у нас с тобой возможность крутая не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, это такая модная подборка клипов, а еще возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви, а также сообщения о знакомствах попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ по четвергам в 16.00. Кайфуем. Это категория 16+. Ну а до конца этого часа с нами Dave Tams Rain Dance. Будет только Бузова и ее раненые раны.

0: информация действительна на момент выхода рекламы.
1: Пластическая хирургия в медицинском центре здоровья. Ваш путь к изменениям начинается с одного звонка. Телефон 32 22 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Брянске. 300 211.

0: Без вариантов разлюбить, особенно когда слушаешь Джонни здесь в эфире Love Radio. Его работа «Никак» говорит о том, что, наверное, не стоит стараться разлюбить, если, в принципе, твои чувства крепки, сильны. Ну, я надеюсь, что здесь не о разрыве идет речь. Джонни «Никак» прямо сейчас в эфире Love Radio, ну и мы с тобой движемся к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут проведем с тобой в компании крутых фрешменов, артистов, ну и, конечно же, суперзвезд Неа Самсей в ремиксе Феликса Йена появится через минуту-другую. Дальше Дэвид Гетта, Альфавиль, Эйва Макс с крутой переработкой Forever Young. Ну и завершим час треком Toxic от легендарной Бритни Спирс.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-фли. Вкусный и эффективный. Тикс-фли. Ваша собака в безопасности.
7: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfly.rf.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Брянске 6:00 вечера.
1: Друзья, не ищите совершенства, ищите присутствие. Ну и, конечно же, когда есть присутствие, будет и совершенство. Ну а если есть хорошая музыка, будет и настроение. Леони Каллум Скотт прямо сейчас с треком «Stay», дальше Авалон Рокстон «Вити Гоу».

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Стильный Афрохаус, даже Мапьяно, это Егор Крид, Артик Асти здесь на волнах Лав Радио. И карма, интересная история о том, что каждого, кто делает плохие дела, ждет ай-яй-яй от вселенной. Карма только что здесь в эфире Лав Радио, 18.20 в столице, летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну, чтобы не хотелось делать плохих дел, вещей, потом ай-яй-яй, нагоняй, не было от вселенной, делай хорошее, только как бы это тебе только воздастся за это. Ну и до конца часа хорошая музыка тоже догонит тебя, как и карма. Heavy Mental Love от Lady Gaga, свежак, ждем. Чуть раньше Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотень.
0: Ну и совсем скоро Мари Краймбрери, давай не ждать.
3: Давай не ждать, жить будто завтра звездопад, блеском глаза всех побеждать.
0: Слушай Лав Радио и открывай саундтреки твоей любви.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама. Живи сейчас. Плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307.
6: Рассрочка предоставляется рассрочкой ООО «Совет Москва Плюс». Проектная декларация на сайте «Наш.ру.рф». Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
7: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде, зато приезжать будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама.
6: Начинайте плавать уже сейчас. Детский бассейн «Китенок». Здесь начинается волшебство. Каждый малыш становится маленьким моряком. Присоединяйтесь к нам и подарите своему ребенку незабываемые моменты счастья. Ждем ваших малышей на тренировках. Группа ВК «Китенок», Брянск, 0+.
7: Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
8: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
9: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения квартиры на особых условиях только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж.

0: упустите шанс насладиться ярким шоу и услышать любимые хиты в живом исполнении. 3 мая. Концерт «Холл Фабрика». Билеты на сайте fabrikarest.ru и кассах города. 16+. Непонимаю, Александр Михайлович. ОГРН 314-320-614-800-179. Приятнее платить, когда есть что получить. Каждый понедельник в мае 2026 года кэшбэк 25% на все сыры и даже на желтые ценники. Выгода рядом. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
2: Реклама на радиостанциях медиахолдинга СВ Медиа. 300-211. sv-media.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: потанцевать медляк тянет под такую музыку, но было бы с кем. Если у тебя прямо сейчас есть такой человек рядом, не упускай этот момент, потому что Эд Ширан, его Perfect, звучит еще буквально несколько секунд. Мы же отправляемся с тобой к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кто не успел, тот опоздал, как говорится, но впереди еще будут медленные красивые треки, а также динамичный бон с кнопкой кухни. Совсем скоро можно будет подпевать. Трувас Иван Раш продолжит финал часа, ну и завершим его треком Heavy Mental Love. Это будет Леди Гага и ее новинка.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Григорий Лепс.
12: Самый лучший день. Заходил вчера.
11: Полина Гагарина.
13: Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне.
10: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
16: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Брянске 7 часов вечера.
1: Новый час, новые возможности, новые идеи и мысли. Конечно же, новый плейлист BTS Swim на старте этого часа. Дальше Evan Hollow, потом Ваня Дмитриенко и Аня Пересиль Силуэт. Ну а я, Макс Фабиан, с тобой еще 60 минут. Всем привет. Swim, swim, what a funny love your skin, swim.

0: Даррен Хейс, Insatiable, здесь на волнах Love Radio. Быстрая танцевальная обработка его хита, баллады, которая гораздо медленнее в оригинале. Но у нас выходные, у нас праздники, поэтому нужно ускоряться. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love
0: Radio. До конца этого часа свои ритмы нам подарит Zerp, Chainsmokers, с трек Addicted. Чуть раньше Zayn, Die For Me. И через пару минут Джин, Don't Say You Love Me. Это Love Radio. Здесь звучат саундтреки твоей любви. Оставайся.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
3: Реклама. Пластическая хирургия в медицинском центре здоровья. Это безупречная репутация, современные технологии и команда экспертов. Ваш путь к изменениям начинается с одного звонка. Телефон 32 22 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300 211.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, возможно, это этот Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Яркое событие этой весны. 14 мая в 19.00 в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится финал всероссийского конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия. Земля Брянск». Гостей ждет шоу-программа с участием творческих коллективов города и области. Билеты в кассе ресторанного комплекса. Подробности по телефону 32 20 12. 32 20 12.
3: 16+.
4: Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77 00.

0: 7-9-3-0-7.
1: Рассрочка предоставляется срочно голоса свет после плюс проект декларации на сайте наш.рф. Первоначальный взнос 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
0: Радиохолдинг СВ Медиа разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете два билета на выставку. Подробности в группе СВ Медиа Брянск ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Давай уже займемся делом, поет Дуа Липа здесь на волнах Лав Радио. Ну, понятно, каким делом приятным, которые любят и молодые люди, и девчонки. Конечно же, праздновать выходные.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Этим мы, кстати говоря, с тобой и займемся прямо сейчас, точнее, продолжим заниматься, ведь впереди целых 2 часа танцевального микса от нашего бессменного резидента диджея Лайта. Проект Big Love Dance стартует в 20:00 и аж до 22:00 будет танцевать твое настроение. Ну а я же, Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до послезавтра, до понедельника. Услышимся, увидимся в 7 утра по московскому времени. Пока красавцы Лав Радио в отпуске, я буду с тобой. Так что желаю тебе классных выходных и продолжения вечера. Все, пока!
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Брянске 8 часов вечера. Это рабочая неделя. Приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
0: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.

Брянске 9 часов вечера. Это рабочая неделя. Приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая хирургия в медицинском центре здоровья. Ваш путь к изменениям начинается с одного звонка. Телефон 32 22 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Приятнее платить, когда есть что получить. Каждую среду в мае 2026 года кэшбэк 25% на всю колбасу и даже на желтые ценники. Выгода рядом. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
6: Be Happy – курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой, а городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy!
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300-211.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама. Пластическая хирургия в медицинском центре здоровья. Это безупречная репутация, современные технологии и команда экспертов. Ваш путь к изменениям начинается с одного звонка. Телефон 32 22 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Бедро куриное особое собственное производство. 179 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
3: Be Happy – курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой. А городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300-211.

0: Love Radio.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

говорят, что куклы не чувствуют боли, и говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему по ночам куклы

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.